0: מתוך שיעור על גדלות הבורא, קטע 15. ההתקדמות הזאת...
1: À partir du cours sur la grandeur du créateur, extrait 15. Cet avancement ne dépend que de mon lien avec les amis. Dans la mesure où on se tourne au créateur et dans la mesure où on fait ça ensemble. Cet avancement-là dépend seulement de mon lien avec les amis. À quel point est-ce qu'on se tourne vers le créateur et à quel point est-ce qu'on le fait ensemble? Bon, mes amis, tour de connexion pour la question qui est comment est-ce qu'on ressentit chaque ami comme une force spirituelle? Je reviens encore une fois. Tour de connexion, comment est-ce qu'on peut ressentir chaque ami comme une force spirituelle? Gros focus, Florida.
2: How do we see every friend as a spiritual force? I think it starts with our knowing of our ego, to seeing other viewpoints other than my own, our own.
3: Ah, thank you, John. Мы все еще находимся под впечатлением прошедшего конгресса, где каждый что-то постиг, но самое главное, мы наконец-то включились друг к другу и поняли, что такое работа в десятке. Именно вот эта работа и показала силу товарищей, которая просто вдохновляет каждого для продолжения работы ради единства, объединения. Объединение и слияние в десятке, чтобы быть как один человек с одним сердцем. Настолько много это произошло впечатлений на этом конгрессе, я даже передать не могу. Но зато это начало той работы, о которой сейчас стоит вопрос. Это большое начало. И мы благодарим Нейбарух, благодарим инициатора вот этого конгресса, которая послужила тем, что работа именно конгресс, проходящий в десятке, дал нам силу, дал нам не просто силу, а именно ту силу, которая включает товарищи одного в другого, и мы все, как один человек с одним сердцем, получили такое вдохновение. И слава Богу, и слава нашему Раву, слава Бнебару, и слава всем товарищам из каждой десятки, в которой Творец поместил ради единства и объединения. Лахаем Бнебару. Йо.
2: Terry, can you speak? Okay. Yeah, you know, the friends are the key to this. The friends are the example we see. We understand the Creator gives us all these different states, and as we watch our friends grow through these states, we understand that we need our common prayers to get through it. We need our connection in the ten, really, to have the reforming light work on us and allow us to change into this one man and one heart. Aaron?
3: Thank you, John. Мы благодарны не только за то, что нам дали такой конгресс, чтобы включиться друг в друга и быть как один человек с одним, но мы еще и просили Творца, чтобы вот то вдохновение, которое мы получили, получил каждый товарищ, каждый человек, каждый тот, который стремится включением друг друга в Бнебарух, получил эту силу, получил. И мы все, этот Бнебарух, это мировое кли, которое пробуждает мир ради единства и объединения, ради слияния с Творцом покорны. Мы молились, просто открыв свое сердце, и благодарили Творца именно за это состояние. Благодарили нашего Рэба, благодарили всех, кто организовал это все, кто даровал нам эту возможность. Спасибо, Бней Барух. Лахай. Thank you. Йо.
2: Лахай. So we take this opportunity to be in joy, to be in a place where we can share a meal with the greatest friends coming off this Congress where we were sequestered into our own small spiritual cell. And now as we come out of this, we bring the joy that we had during that Congress and spread it among the whole B'nai Baruch. So thank you, friends, for being here. Aaron?
3: Продолжим же работу ради получения наслаждения и радости в нашей работе, ради единства, объединения, ради любви и отдачи. Лахаим, Бней Барух.